0: Pero...
1: Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в шар и трепет. Не страх, о нет, но сердце мне тесно.

Но кто вслед за мной примет власть над ней? Мой наследник, безумец, расточитель молодой.